Рагриши жена клору биракана сволашка танкнера, нерарумен, вочмеем на каваре риверакан нума, а левжа мана какие технология на ривра, химнова с норка кашинака модели дзевавурума, а с модулом энергоартна ветуцюна, твайн луцум нера, шаджака меча вайрика и нуцюна, и в социалакам барике уцюна, сахманумен, ворпе симнака на рашна и рцюнер, халати как, и в халати гюхаска цюнер, нартен дарцелен, амашхрайн заргасман митум. Технология канзаргасман артюнкум, новазуме как на рив гюгари мечев, кенки вураки тарбирцюнера. Айсарумов тарасашан румжамана какисин такарус вас на листе уцума, твайн зарайцюна риндлайну маев, нураракан технология на рикира румы, кароген наев дракана здесь цюнанал, майрака к миграции и митум на ринова зецмамвра. Айсписов тарасашану марачинан кам вуфтас нерихи касман керпума, гнатвуме вучме ворпес мечезгай мечусарум, айле ворпес какашинакан какакан ардиакан асман, шаджака мечаварика нюсян амрапан маев тарасашанайн хамогурсакцян, эндлайн ману гуцям разом варакан кайль.

Сегодня в передаче. Представители медиа Турции в рамках визита в Карабах побывали в городе Ханкенди. Продолжается великое возвращение на освобожденную от оккупации территорию Азербайджана. Азербайджано-швейцарские отношения. Новый этап развития партнерства. Аналитический материал. А теперь подробнее. Глава МИД Швейцарии Иньяцо Кассис посетил посольство своей страны в Азербайджане и отметил важную роль дипломатической миссии в развитии отношений с Баку и Ашхабадом, Туркменистаном. Об этом министр написал на своей странице в социальной сети X. По словам Кассиса, он познакомился с сотрудниками посольства, которые ежедневно работают над укреплением отношений Швейцарии с Азербайджаном и Туркменистаном. Их опыт и преданность делу играют ключевую роль в развитии нашего двустороннего партнерства, в защите швейцарских интересов и содействии диалогу во всем регионе, написал глава МИД Швейцарии. В рамках официального визита в Азербайджан член Федерального совета Швейцарской конфедерации, глава Федерального департамента

0: иностранных дел, действующий председатель ОБСЕ Иньяцио Кассис посетил Ичари-Шахер. В ходе визита Кассис ознакомился с Девичьей башней, дворцовым комплексом Ширваншахов и религиозно-архитектурным комплексом Саратаглы. Председатель ОБСЕ был подробно проинформирован о богатом историко-культурном наследии Ичари-Шахер, проводимых реставрационных и консервационных работах, а также о мерах, принимаемых для развития его туристического потенциала. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис сообщил, что планирует провести новую встречу с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН. Об этом Кассис сказал во вторник в Баку на совместной пресс-конференции с Джейхуном Байрамовым. «Мы уже решили организовать нашу следующую встречу на неделе высокого уровня в Нью-Йорке через несколько недель», сказал действующий председатель ОБСЕ. Он также отметил, что Швейцария высоко ценит партнерство с Азербайджаном. «Мы рассчитываем продолжать и укреплять наше сотрудничество во всех сферах, представляющих взаимные интересы», добавил Кассис. Отметим, что неделя высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН пройдет в третьей декаде сентября.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.

Отношения между Азербайджаном и Швейцарией развиваются на протяжении многих лет на основе принципов взаимного уважения, доверия и политического диалога, превратились в модель многогранного сотрудничества. Швейцария является одной из первых стран, признавших независимость Азербайджана. Это характеризуется как один из важных политических шагов, заложивших основу взаимных дипломатических связей. Приближение 35-летия установления дипломатических отношений имеет важное значение с точки зрения взгляда на пройденный связями путь, оценки достигнутых результатов и определения направлений будущего сотрудничества. В частности, визиты члена Федерального совета Швейцарской конфедерации и руководителя Федерального департамента иностранных дел, действующего председателя ОБСЕ Иньяцио Кассиса в Азербайджан показывает, что связи приняли динамичный характер. Важную роль в развитии азербайджано-швейцарских отношений играет регулярный политический диалог. Многочисленные взаимные визиты и встречи высокого уровня, осуществленные за эти годы, создали возможность для более близкого изучения позиций друг друга обеими странами и обмена мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес. Признание Берном одним из первых независимости Азербайджана заложило основу тесных и устойчивых отношений между странами. Визит Иньяцио Кассиса – прекрасная возможность для углубления политического диалога, укрепления экономического сотрудничества и обсуждения региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес. Поскольку для Азербайджана Швейцария является не только одним из важных политических и экономических центров Европы, но и страной, обладающей особым авторитетом в международной дипломатии. Политика нейтралитета Швейцарии, ее традиции международного посредничества и диалога, активное участие в многосторонней дипломатии превращают ее в важного партнера по региональным и глобальным вопросам. Азербайджан же, как одно из ведущих государств Южного Кавказа, играет важную роль в развитии транспортных и энергетических связей между Европой и Азией. С этой точки зрения расширение взаимных политических интересов создает условия для того, чтобы сотрудничество между двумя странами не ограничивалось только двусторонними отношениями, но и охватывало различные вопросы региональной и международной повестки дня. Визит, основной целью которого является углубление политического диалога, также доказывает, что отношения вступают в новый этап. Главная цель не ограничивается лишь сохранением уже существующих связей, а еще больше приумножить достигнутые успехи и определить новые направления сотрудничества. В частности, швейцарский опыт в таких сферах, как диверсификация экономики, инновации, цифровые технологии, транспорт и логистика, может быть интересен для Азербайджана. В то же время стремительно меняющаяся структура экономики Азербайджана и политика, направленная на развитие ненефтяного сектора, создают новые инвестиционные возможности для швейцарских компаний. Азербайджан превратился в надежного энергетического партнера и играет важную роль в укреплении энергетической безопасности Европы. Его вклад не только помогает снизить зависимость от одного поставщика, но и обеспечивает более стабильные диверсификации.

0: диверсифицированное энергоснабжение. Роль Азербайджана в энергетической безопасности Европы и глобальные энергетические проекты еще раз подтвердили свою значимость с точки зрения формирования новой дорожной карты для будущего сотрудничества. В то же время укрепление перспектив мира и стабильности на Южном Кавказе, возрастание роли Азербайджана в транспортной и энергетической взаимосвязанности между Европой и Азией, мероприятия, реализуемые в направлении диверсификации экономики и зеленой трансформации, открывают новые возможности для будущего развития Азербайджана-швейцарского сотрудничества. Таким образом, отношения между Азербайджаном и Швейцарией уже носят характер многогранного партнерства, развивающегося не только в рамках традиционных дипломатических и экономических связей, но и вокруг таких вопросов глобальной повестки дня, как региональная стабильность, транспортные связующие звенья, инвестиции, инновации и устойчивое развитие. Взаимная политическая воля и более эффективная мобилизация имеющегося экономического потенциала могут создать возможность для еще большего углубления и обретения нового содержания этим партнерством в последующие годы.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.

0: Азербайджан и Казахстан обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в области транспорта, логистики и цифровой инфраструктуры. Об этом написал министр цифрового развития транспорта Азербайджана Рашад Набиев на своей странице в соцсети X. Обсуждения состоялись в ходе встречи министра с заместителем руководителя администрации президента Казахстана Асиль-Джан Асовой. «Мы подробно обсудили развитие среднего коридора, повышение его конкурентоспособности, укрепление портовой и транспортной инфраструктуры, расширение применения цифровых платформ, упрощение автомобильных грузоперевозок и реализацию нового паромного проекта», говорится в публикации. Заседание Азербайджано-Эстонской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству планируется в ноябре 2026 года. Заседание межправительственной комиссии состоится в Таллине в ноябре, но мы все еще уточняем точные даты. Напомним, что последнее заседание Азербайджано-Эстонской межправительственной комиссии состоялось 7 апреля 2017 года в городе Баку. Сопредседателем межправительственной комиссии с азербайджанской стороны является министр цифрового развития и транспорта. В посольстве Пакистана в Азербайджане состоялось мероприятие, приуроченное ко дню эксплуатации в знак солидарности с народом Джамму и Кашмира, находящихся под индийским управлением. Выступая на мероприятии, Мухиуддин поблагодарил Азербайджан за принципиальную поддержку позиции Пакистана по кашмирскому вопросу. По словам дипломата, Пакистан продолжит оказывать дипломатическую и моральную поддержку жителям территории Джамму и Кашмира. Он также призвал международное сообщество уделять больше внимания гуманитарной составляющей конфликта. «Это не только политический вопрос, но и гуманитарный. На кону стоят жизни людей и их человеческое достоинство», – сказал он, призвав представителей средств массовой информации шире освещать ситуацию. В мероприятии приняли участие представители дипломатического корпуса, государственных структур, академических кругов, гражданского общества и средств массовой информации.
1: Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.

Минные угрозы остаются одной из самых тяжелых гуманитарных проблем, с которыми Азербайджан столкнулся в постконфликтный период. После освобождения своих земель от оккупации перед страной стоит не только задача восстановления городов и сел, но и сложная долгосрочная цель – сделать эти территории безопасными для жизни людей. Именно поэтому в последние годы Азербайджан на международных платформах представляет вопрос разминирования не только как проблему национальной безопасности, но и как вопрос регионального развития, прав человека и устойчивого мира. С этой точки зрения визиты члена Федерального совета Швейцарии, главы Федерального департамента иностранных дел и действующего председателя ОБСЕ Иньяцио Кассиса в Баку запомнился примечательными моментами. Тот факт, что в ходе совместного брифинга министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что ожидает от ОБСЕ более активного участия и конкретных проектов именно в сфере гуманитарного разминирования, а швейцарская сторона, в свою очередь, выдвинула на первый план имеющийся у нее опыт в этой области, продемонстрировал. Минная угроза находится на повестке дня уже не только двусторонних отношений, а более широкого международного сотрудничества. Вопросы выходят далеко за рамки исключительно очистки территории от мин. Ускорение темпов разминирования рассматривается как один из ключевых факторов реализации программы «Великое возвращение», восстановления Карабаха и Восточного Зангезура, ввода в эксплуатацию новых транспортных коридоров, расширение инвестиционного климата и экономической интеграции региона. По этой причине ожидания Азербайджана от ОБСЕ направлены не только на политическую поддержку, но и на мобилизацию практических проектов, технологий, финансовых средств и экспертного потенциала. Минные угрозы остаются международными.

0: повестки дня. В результате очередного взрыва мины в Ходжавенском районе тяжелые ранения получили двое граждан Азербайджана и вновь обратилась с призывом к международному сообществу. С окончания Отечественной войны 2020 года по настоящее время 433 человека пострадали в результате минного загрязнения со стороны Армении. Эта статистика показывает, что минная угроза продолжает влиять на жизни людей и после завершения конфликта. Гуманитарные последствия минного загрязнения являются серьезным препятствием для устойчивого мира, развития и безопасности людей. Обеспечение будущего свободного от мин является важным условием для устойчивого мира, развития и безопасности людей. Для этого необходимо оказание более широкой поддержки гуманитарной деятельности по разминированию со стороны международного сообщества. Разминирование – это неотложная гуманитарная задача, служащая спасению человеческих жизней. Армения заложила на территориях Азербайджана за период оккупации более 1 миллиона мин, а около 1000 городов и сел были разрушены. Согласно предварительным расчетам, ущерб, нанесенный Азербайджану, превышает 150 миллиардов долларов США. По этой причине международная поддержка в области реконструкции, восстановления и особенно разминирования служит не только восстановлению справедливости, но и укреплению устойчивого мира в регионе. Вопрос разминирования, носящий сугубо гуманитарный характер и служащий спасению человеческих жизней, является неотложным. Азербайджан регулярно поднимает этот вопрос на всех международных платформах, включая ООН, а также в ходе двусторонних встреч. За последнее время ряд международных организаций также принял документы, поддерживающие позицию Азербайджана в этом направлении. В 2025 году парламентская ассамблея ОБСЕ приняла документ с призывом об увеличении международной поддержки работ по реконструкции, восстановлению и гуманитарному разминированию на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Трансформация этих призывов в практические результаты уже стала необходимостью. Важно, чтобы государства-участники ОБСЕ увеличили помощь, оказываемую Азербайджану. Действующий председатель ОБСЕ, руководствуясь призывами парламентской ассамблеи, также может внести свой вклад в продвижение этой помощи. Данный подход имеет важное значение не только для Азербайджана, но и с точки зрения безопасности всего региона и постконфликтного процесса восстановления. Минные угрозы остаются препятствием для обеспечения прав человека. Гуманитарные последствия, вызываемые минной угрозой, представляют собой не только проблему безопасности, но и превратились в проблему фундаментальных прав человека. С этой точки зрения заявление, распространенное уполномоченным по правам человека, омбудсманом Азербайджана, в очередной раз вынесла на повестку дня влияние минной угрозы на жизнь людей и право на безопасное проживание. В заявлении выражена глубокая обеспокоенность в связи с подрывом на противопехотной мине и ранением сотрудника одной из частных компаний в ходе операции по гуманитарному разминированию в Ходжавенском районе. Было отмечено, что подрывы на минах продолжают оставаться серьезным препятствием для реализации права людей на жизнь, охрану здоровья и проживание в безопасной среде, а также для безопасного возвращения бывших вынужденных переселенцев в родные края.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.

0: соответствии с поручением президента Ильхама Алиева продолжается великое возвращение на освобожденные от оккупации территории. Очередная группа переселенцев отправлена в Ходжавенский район. Переселяющиеся в город Ходжавент, поселок Кырмызы-Базар и село Ходжавент одноименного района – это семьи, которые были ранее временно размещены в различных регионах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях. На данном этапе в город Ходжавент отправлены 20 семей, 81 человек, в поселок Кырмызы-Базар – 2 семьи, 9 человек, а в село Ходжавент – 5 семей, 17 человек. Представители новостных телеканалов и информационных агентств Турции в рамках визита в Карабах побывали в городе Ханкенди. Гости подробно ознакомились с масштабными строительно-восстановительными работами, проводимыми в городе. Отмечается, что данный визит осуществляется при совместной организации Фонда турецко-азербайджанской дружбы, сотрудничества и солидарности и ассоциации «Межкультурная сеть». Целью программы является демонстрация представителей медиа на месте масштабных работ, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, мероприятий, осуществляемых в рамках программы «Великое возвращение», а также новых реалий, формирующихся в регионе.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.

Сегодня в передаче. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов находится в Украине с официальным визитом. В Баку состоится вторая международная конференция ведущих национальных аналитических центров стран Организации Тюркских Государств. Великое возвращение. Укрепление безопасности за счет человеческого капитала. Аналитический материал. А теперь подробнее. 6 августа начался официальный визит министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Украину. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов вместе со своим украинским коллегой Андреем Сибигой возложил венок к мемориалу павшим защитникам Украины, расположенному в центре Министерства иностранных дел Украины в Киеве, и почтил память павших за защиту Родины. Министр иностранных дел Джейхун Байрамов ознакомился в Киеве с выставкой беспилотников украинского производства. Состоялись переговоры министров иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и Украины Андрея Сибиги сначала один на один, затем в расширенном составе. На встрече обсуждались азербайджано-украинские отношения, а также вопросы, представляющие взаимные интересы региональной международной безопасности. Министры подчеркнули важность развития существующих между двумя странами союзнических отношений на основе взаимного уважения и учета национальных интересов. В этом контексте было рассмотрено состояние реализации договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях. После встречи состоялась совместная пресс-конференция с участием министров. Андрей Сибига выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Азербайджана в Черном море в результате военных действий, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим гражданам Азербайджана. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов назвал продуктивной встречу с главой МИД Украины Андреем Сибигой с точки зрения развития стратегического партнерства между двумя странами. Об этом азербайджанский министр написал в социальной сети X. «Провели продуктивные переговоры по укреплению стратегического партнерства между Азербайджаном и Украиной, уделив особое внимание расширению сотрудничества в политической, экономической, энергетической, транспортной и гуманитарной сферах», подчеркнул Байрамов. Кроме того, министры обменялись мнениями по актуальным региональным и международным вопросам. «Наши страны связывают стратегическое партнерство, основанное на принципах дружбы и взаимовыгодного сотрудничества», отметил глава МИД Азербайджана. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Украину побывал в городе Ирпень. Джейхун Байрамов сначала возложил цветы к памятнику заслуженному деятелю науки, выдающемуся ученому-офтальмологу, академику Зарифе Ханум Алиевой, почтил ее светлую память. Затем Джейхун Байрамов посетил Ирпенскую городскую центральную поликлинику, восстановленную благодаря помощи и поддержке правительства Азербайджана. Далее Джейхун Байрамов прибыл в Ирпенский гуманитарный лицей лингвиста номер 12 имени академика Зарифы Алиевой, восстановленный при помощи и поддержке правительства Азербайджана. Затем Джейхун Байрамов ознакомился с проектами реконструкции, планируемыми к реализации правительством Азербайджана. Украина высоко ценит неизменную поддержку Азербайджаном суверенитета и территориальной целостности Украины, и со своей стороны также остается

0: приверженной поддержке суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Об этом написал в соцсетях глава МИД Украины Андрей Сибига по итогам встречи с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.

Азербайджан выбран почетной страной на второй международной встрече марокканцев мира. Об этом написал посол Азербайджана в Марокко Назим Самедов на своей странице в социальной сети X. Мероприятие прошло в городе Лараш. Временный поверенный в делах посольства Турал Расулов подчеркнул высокий уровень дружественных отношений и сотрудничества между Азербайджаном и Марокко, а также важную роль диаспоры в сближении народов и развитии международных связей, подчеркнул Самедов. В Казахстане завершен ключевой этап строительства транскаспийской волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря. Подводный кабель, проложенный по маршруту Актау-Сумгаит, достиг казахстанского побережья. Проект реализует акционерное общество «Казахтелеком» и «Азертелеком Интернет».

0: National. Новые магистрали соединят цифровую инфраструктуру Казахстана и Азербайджана и сформируют прямой высокоскоростной канал передачи данных между Азией и Европой. Ожидается, что линия повысит надежность международной связи и укрепит транзитный потенциал двух стран. Посол Азербайджана в Узбекистане Рашид Мамедов и посол Турции в Узбекистане Уфук Улуташ обсудили значение стратегического партнерства и братских отношений между двумя странами в контексте многостороннего сотрудничества с Узбекистаном. В ходе встречи была подчеркнута важность стратегического партнерства и братских отношений между Азербайджаном и Турцией в контексте многостороннего сотрудничества с Узбекистаном. Стороны также обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес. Послы выразили намерение продолжать сотрудничество между дипломатическими представительствами и развивать двусторонние контакты. С 16 сентября в Баку состоится вторая международная конференция ведущих национальных аналитических центров стран Организации Тюркских Государств. Мероприятие станет международной платформой высокого уровня, которая соберет представителей государственных учреждений, руководителей ведущих аналитических центров, представителей академических кругов, международных организаций, финансовых институтов и делового сообщества. Цель конференции – не только проведение научно-аналитических дискуссий, но и формирование долгосрочных исследовательских сетей в тюркском мире, развитие непрерывного диалога между экспертами и поддержка политических решений на научной основе. Исламабады придают большое значение укреплению связи с Москвой, Баку и Ереваном. Об этом заявил посол Пакистана в России Файсал Нияз Термизи. По его словам, Пакистан заинтересован в развитии отношений с государствами Кавказа и считает важным укрепление контактов с Азербайджаном и Арменией. Дипломат отметил, что видит значительные перспективы для сотрудничества Пакистана со странами Кавказского региона. Посол также обратил внимание на существующие исторические связи Пакистана с Кавказом. В частности, он напомнил, что в Баку находится исторический караван-сарай Мултани, название которого связано с пакистанским городом Мултан.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.

Казахстан и Азербайджан сделали один из самых важных шагов к созданию нового цифрового маршрута между Азией и Европой. Завершение прокладки транскаспийской волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря означает гораздо больше, чем окончание очередного инфраструктурного проекта. Фактически речь идет о формировании нового цифрового коридора, который дополняет средний коридор уже не грузами, а потоками данных. Подводный кабель, который соединит Актау и Сумгаит, станет первой волоконно-оптической линией через Каспийское море. После ввода в эксплуатацию он обеспечит прямой высокоскоростной маршрут передачи данных между Азией и Европой, повысит устойчивость международной связи и создаст основу для развития облачных сервисов, искусственного интеллекта и центров обработки данных. Не случайно теме цифровой связанности уделяют внимание лидеры обеих стран. Выступая на неформальном саммите Организации тюркских государств в Туркестане, президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул неизменность курса на развитие общего цифрового пространства. Успешно продолжается сотрудничество с тюркскими государствами в сфере цифрового развития. Реализуется проект «Цифровой шелковый путь между Европой и Азией». В ближайшие месяцы планируется ввести в эксплуатацию транскаспийскую волоконно-оптическую линию связи между Азербайджаном и Казахстаном, являющуюся составной частью данного проекта, сказал глава государства. Морской участок проекта уже завершен, а впереди подключение береговой инфраструктуры, испытания и коммерческий запуск, который ожидается осенью этого года. Со своей стороны, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассматривает цифровую инфраструктуру как один из ключевых элементов долгосрочной стратегии развития страны. Запасы энергетических ресурсов, наличие месторождений различных критически важных полезных ископаемых, современные транспортные коридоры и стремительно развивающаяся цифровая инфраструктура создают новые возможности для объединения рынков, технологий и инновационных экосистем. Цифровая трансформация является одним из основных направлений нашей национальной стратегии развития, заявил президент Казахстана, выступая на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае. По его словам, Казахстан объявил нынешний год годом искусственного интеллекта и цифрового развития, принял закон об искусственном интеллекте и цифровой кодекс. Совпадение этих стратегий двух государств сложно назвать случайным. Азербайджан строит западные цифровые ворота проекта Digital Silk Way, Казахстан – восточные. Транскаспийская линия становится связующим элементом между ними. Не менее важно и геополитическое измерение проекта. Новый маршрут диверсифицирует глобальные каналы передачи данных, снижает зависимость от традиционных северных и южных направлений и усиливает цифровую составляющую среднего коридора. Именно поэтому проект уже рассматривается для включения в инициативы «Средний коридор» и «ТРИП» – маршрута Трампа во имя международного мира и процветания. Новая магистраль также создаст условия для привлечения международных дата-центров и крупнейших мировых технологических компаний. При этом цифровое партнерство между Казахстаном и Азербайджаном уже давно выходит за рамки строительства кабеля. Цифровая трансформация активно развивается и в Азербайджане. Помимо строительства международной инфраструктуры, Баку последовательно переводит в цифровой формат транспортно-логистические процессы, которые напрямую связаны с функционированием среднего коридора. В стране реализуется комплексная реформа цифровизации торговли и логистики. В конце 2025 года президент Ильхам Алиев подписал указ о цифровизации процессов в транспорте, логистике и торговле, в рамках которого разрабатывается система «Цифровое единое окно». Платформа объединит всех участников логистических цепочек и будет интегрирована с цифровыми системами стран-партнеров вдоль коридоров. Параллельно внедряются современные инструменты, что снижает административные барьеры и повышает прозрачность. Именно на этом фоне сотрудничество с Казахстаном приобретает практическое

0: измерения. Речь идет уже не только о строительстве цифровой магистрали через Каспий, но и о синхронизации цифровых платформ, которые будут сопровождать движение товаров, документов и данных по всему маршруту. Таким образом, сотрудничество Азербайджана и Казахстана постепенно приобретает новое содержание. Если еще несколько лет назад главным символом партнерства были энергетические проекты и транспортные маршруты, то сегодня к ним добавляется цифровая инфраструктура. Транскаспийская волоконно-оптическая линия становится не просто кабелем между двумя берегами Каспия. Она соединяет две государственные стратегии, ориентированные на развитие искусственного интеллекта, облачных технологий, электронной торговли и международных дата-хабов. А это означает, что сотрудничество Баку и Астаны постепенно превращается в один из ключевых факторов формирования новой цифровой архитектуры не только Центральной Азии и Южного Кавказа, но и всего евразийского пространства.
1: Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.

Азербайджанское государство рассматривает процесс переселения в Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы как фактор укрепления национальной безопасности на основе человеческих ресурсов. Это обусловлено тем, что национальная безопасность основывается не только на военной составляющей и обороноспособности, но и на усилиях, направленных на обеспечение демографической

экономического роста, экономического развития, социальной гармонии и политической стабильности. Для обеспечения высокого уровня безопасности человеческие ресурсы выступают в качестве исключительно важного источника национальной обороны и общественного порядка. Такой подход наглядно проявился и в работе, проведенной в Карабахе и Восточном Зангезуре. Планомерное заселение освобожденных территорий успешно осуществляется в рамках первой государственной программы по великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской республики, утвержденной распоряжением президента Ильхама Алиева. В результате этого общее число лиц, проживающих, работающих и обучающихся на освобожденных от оккупации территориях, в настоящее время превысило 90 тысяч. Указанные факты дополняют практические аспекты концепции национальной безопасности Азербайджанской республики. Согласно концепции, Азербайджан является чрезвычайно важным, а во многих случаях и решающим государством в пространстве Каспий-Кавказ с точки зрения регионального сотрудничества, играя незаменимую роль в частности в реализации энергетических и транспортных проектов. Согласно концепции, среда безопасности Азербайджана представляет собой совокупность факторов, влияющих на его суверенитет, территориальную целостность, неприкосновенность границ, национальные интересы, устойчивое развитие, благосостояние населения и защиту его ценностей. Главной целью данной общей стратегии является обеспечение процветания Азербайджана, его устойчивого развития и благосостояния населения, а также содействие обеспечению безопасности и стабильности во всем регионе. Обеспечение безопасности в Карабахе и Восточном Зангезуре посредством придания значения человеческому капиталу также следует рассматривать в широком контексте. В концептуальном плане это можно отметить по трем аспектам. Параметры развития, восстановления, реконструкции Карабаха и Восточного Зангезура не ограничиваются деятельностью субъектов безопасности. При рассмотрении вопроса приоритет отдается более широкомасштабным усилиям. Фактор населения выдвигается на первый план как элемент общей концепции безопасности в обеспечении обороны и защиты безопасности Азербайджана. Великое возвращение в регион способствует укреплению геополитических позиций Азербайджана, привлечению иностранных инвестиций и обеспечению на международном уровне безопасности транспортно-логистических проектов, в том числе Зангезурского коридора, маршрута ТРИП. Придание значения фактору населения наряду с субъектами правоохранительной деятельности в стратегии безопасности укрепляет позиции Азербайджана по всем направлениям. Поскольку наличие постоянного населения на этих территориях наряду с обеспечением безопасности способствует эффективности экономического развития, социального благополучия и политической стабильности. Результатом целенаправленной политики, проводимой на государственном уровне, является то, что жизнь на освобожденных территориях стремительно возрождается.